0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 1,6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

101 и 6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

хватает цвета или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Gintaromebeles.lv.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии с кредитными полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии с кредитными полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника
6: KS15. Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
2: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Медведь недалеко от Даугавпилса. Это уже не история из новостей где-то далеко. На прошлой неделе новость о возможном присутствии бурого медведя в Аугшдауговском крае мгновенно разлетелась в латвийских СМИ. А значит, отправляясь в лес за грибами или просто на прогулку, стоит быть внимательнее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Управления охраны природы Латвии. Сейчас многие по-прежнему ходят в лес, и там можно встретить не только грибы и клещей. И поэтому не оставляйте после себя еду и пищевые отходы, так как именно запах продуктов может привлечь дикое животное. Не кормите диких животных и не пытайтесь к ним приблизиться, а при встрече с медведем сохраняйте спокойствие и дайте ему возможность спокойно уйти. Главное, не подходите к нему, не пытайтесь покормить и уж тем более не бегите навстречу ради фотографии. А если вы заметили признаки присутствия медведя, например, следы или поврежденные объекты, об этом следует сообщить в Управление охраны природы. Желательно указать точное место и время, а если есть возможность, приложить фотографию или видео. Также специалисты подчеркивают, что само присутствие медведя в природе еще не означает непосредственную угрозу для человека. Главное – не приближаться к животному и не пытаться его заинтересовать. Так что, отправляясь в лес, смотрим не только под ноги, но и по сторонам. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в лесу вам встречаются только съедобные грибы.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 10 октября, согласно прогнозу синоптиков, субботний осенний день в Даугавпилсе будет пасмурным и дождливым. Температура воздуха максимально составит плюс 12 градусов. В первой половине дня сила юго-западного ветра сохранится до 18 метров в секунду, а ближе к обеду ветер стихнет и с умеренной скоростью до 9 метров в секунду будет дуть в южном направлении. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
1: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express – твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
6: 29-50-40-89.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет. Привет. Привет.

0: радио «Алиса плюс».
1: Я тебе кое-что сказать хочу. Твои широкие зрачки говорят о любви и отражают

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Ticu veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
5: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
6: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и сегодня гостья нашей студии – руководитель предприятия «Даугавпилс Уденс» Елена Лапинска. Здравствуйте, Елена.
3: Да, добрый день.
2: Я приглашаю наших радиослушателей в ближайшие полчаса звонить с вопросами, если у вас будут какие-то вопросы касательно деятельности «Даугавпилс Уденс». А мы начнем с того, что сейчас происходит на предприятии «Даугавпилс Уденс», какие работы ведутся в городе и какие проекты запланированы на следующий год, и в частности, что сейчас делается в рамках всевозможных европейских проектов, что там в районе Стропского променада происходит. Очень интересно узнать.
3: Да, ну с наступлением осени у нас, конечно, время подвести итоги, посмотреть, какие проекты у нас реализованы, какие надо завершать в срочном порядке до окончания строительного сезона. И на данный момент у нас очень активно ведутся работы именно на Стропском променаде. Там мы строим сети воды и канализации, строим насосную станцию. Запланирована на сети водопровода еще одна общественная колонка, так называемый бриф-кран. Думаю, что там он необходим, потому что люди по променаду гуляют летом, а бывает жарко и хочется попить. Ну вот, там будет новый еще один бриф-кран. Строительные работы там завершатся в этом году уже. Будет и восстановление покрытия. И сети строим мы для того, чтобы была возможность на перспективу подключить последующую инфраструктуру для развития активного отдыха на берегу Стропского озера. Дальше у нас запланированы работы еще по улице Венспилс. Там мы в небольшом проулочке будем строить воду и канализацию, чтобы подключить группу домов. Эта группа домов, ну, наверное, в рамках проекта третьей очереди развития водоснабжения и канализации города Даугавпилса была пропущена, поэтому жители неоднократно к нам обращались. И с помощью софинансирования городской думы выделено было финансирование, и там будут строиться небольшая сеть воды и канализации, будет подключено порядка 7 домашних хозяйств. Продолжаются также у нас работы по ремонту канализации на улице Заля. Эти работы происходят несколько этапов. В прошлом году было начато, в этом году продолжение. И еще в следующем году тоже будем продолжать там работать на улице Заля. Ну, там мы берем по небольшим участкам, чтобы не было проблем, ну, жителям с тем, как будут отводиться сточные воды. И вот сейчас уже само строительство сети, оно закончено, и ведутся работы по восстановлению дорожного покрытия. Ну, смысл этих работ был в том, что наша канализационная сеть немножко подустала, и надо было ее оживить, отреставрировать и положить новые трубы, сделать небольшие переключения. Далее у нас еще большой проект, который мы планируем начать в этом году, это по второй пассажирской улице. Там будет построена тоже сеть водоснабжения и перестроена сеть канализации, построена новая насосная станция. И цель этого проекта, чтобы у людей, которые живут на второй пассажирской, была возможность подключиться к общественным услугам водоснабжения и канализации именно от нашей Даугавпилской городской водопроводной сети. На данный момент там такая ситуация, что поставщик воды, поставщик по водоснабжению – это наша Латвийская железная дорога, ну, исторически так сложилось, и бывают там всякие проблемы с подачи этой воды. Ну, ситуация такая, какая есть. Ну, и жители тоже неоднократно обращались из-за этой проблемы в городскую думу. И городская дума в том числе выделила софинансирование на реализацию этого проекта. У нас проектные работы уже все закончены, проведена строительная закупка. И строители сейчас активно готовятся, закупают материалы, готовят все эти схемы по движению транспорта. И вот-вот строительные работы начнутся. Там достаточно сложный проект, потому что сам водопровод, он будет подключаться от кольца второго маршрута. Там в этом районе у нас большой водовод находится. И будут вестись прокольные работы под железной дорогой. Это достаточно сложный технологический прокол. Поэтому, ну, вот работа сейчас именно в стадии такой мобилизации. И, в принципе, по строительным таким работам в этом году, наверное, и все. Единственное, что хочется обратить внимание жителей по второй пассажирской, то что так как на данный момент поставщик услуг водоснабжения – это железная дорога, то, чтобы стать нашими клиентами, надо будет разработать проектную документацию, согласовать с нами, согласовать, акцептировать ее в Бувалде, и тогда уже провести тоже строительные работы по этим маленьким подводам, по подключению воды и канализации, потому что по водоснабжению, повторюсь, что там жители на данный момент являются клиентами железной дороги. По канализации те жители, которые являются клиентами Даугавпилсуденс, тем ничего делать не надо будет. Ну, а те, которые не были нашими клиентами, то та же процедура, что и по водоснабжению. Надо будет разработать технический проект, и потом уже провести эти строительные работы, и только тогда они, жители эти, могут стать нашими клиентами.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Руководитель предприятия «Даугавпилсуденс» Елена Лапинск сегодня в нашей студии. Телефон прямого эфира 654-25-00. И если у наших радиослушателей появятся вопросы к нашей гости, то милости прошу совершенно смело звонить. Есть звонок, в наушнике будет, Елена, слышно? Здравствуйте, пожалуйста.
4: Здравствуйте. У меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, оплата по Уденс и канализации почему идет два раза? Вот пришел оплата 10.30 и вторая же тут же 2.23. Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, а еще Уденс, Тарпева, Балтошина и Пошускай там еще 2.71. В общем, выходит так, чем мы больше платим, тем мы больше должны.
2: Еще, и если можно, вопрос, ваш вам. Адрес. Ваш адрес какой?
4: Архитектор 25.
2: Многоквартирный дом. Угу. И второй вопрос?
4: И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы боретесь с задолжниками? Сколько же мы за них будем платить? Раньше ставили заглушки, раньше, я не знаю, как-то боролись с ними, а теперь они стирают, моются, за воду не платят. Оплатим мы, пожалуйста, объясните мне.
2: Да, это, наверное, не совсем ваше, да, вопрос?
3: Ну, к сожалению, да. Это многоквартирный дом, это не наша сфера, не сфера Даугавпилсуденс, потому что мы поставляем услугу только до домового счетчика, а дальше выставление счетов, о том, как делится Старпиба на потребленную воду и также как бороться с должниками, ну, это, наверное, к обслуживающей организации. Ну, на архитекту 25, ну, не могу сказать, наверное, это будет ДЗКСУ.
2: Скорее всего. Туда и порекомендуем обратиться, да, нашей слушательнице. Елена, там, где построены сети водоснабжения и канализации, что должен сделать житель, чтобы подключить свой дом? Какие этапы он должен пройти и получать эти услуги от Даугавпилсуденс?
3: Если наши сети уже построены, во многих районах города это уже есть, тогда там происходит обычный строительный процесс, единый по всей Латвии, и начинается этот строительный процесс, как правило, с получения технических условий. Эта услуга бесплатная. Для того, чтобы ее получить, эти технические условия, необходимо обратиться на предприятие Даугавпилсуденс. Но обычно люди сначала так делают, они приходят к нам на Уденсвада 3, и мы тогда можем показать, где конкретно эти сети построены, в каком месте есть подвод, как тогда запросить эти технические условия, потому что технические условия сейчас у нас запрашиваются не в письменном виде, а именно через портал БИС-2. Это большой строительный портал, где производится единый процесс по всей Латвии. Ну, скажем так, если вы строите первый раз, то не всегда человек может понять, как зайти в этот портал и как запросить технические условия, тем более, что технические условия на подключение своего недвижимого имущества запросить может только собственник этого недвижимого имущества. Поэтому, ну, предлагаю сначала подойти к нам, либо позвонить к нам в технический отдел, либо в отдел обслуживания клиентов. Но если вы этот процесс уже успешно прошли и получили технические условия, тогда следующий этап – это разработка технической документации, проектной документации. Опять же, разрабатывают такую документацию сертифицированный специалист, список специалистов тоже можно найти в этой БИС-системе. И когда уже проектная документация разработана, акцептована БУВАЛДЭ, тогда можно начинать уже непосредственно сами физические работы строительные. Тогда приглашается, опять же, сертифицированный специалист строительной отрасли, чтобы было все построено согласно нормативам, чтобы была глубина заложения сделана согласно проекту, чтобы водопровод зимой построен уже не промерзал. Тогда проводится работа с сертифицированным специалистом. И потом уже происходит сдача в эксплуатацию, заключается договор на поставку общественной услуги, и человек становится нашим клиентом. Опять же, стройку можно осуществить двумя способами, когда вы сами приглашаете специалиста сертифицированного, заключаете напрямую с ним договор и производится эти строительные работы, либо тогда можно использовать услугу софинансирование городской думы на подключение водопровода и канализации.
2: А сколько в среднем сегодня обходится подключение частного дома к системе?
3: Ну, сумма зависит от многих факторов. В первую очередь, от месторасположения этого дома, от красной линии, от точки подключения, где построены уже наши сети. Но в среднем стоит такая услуга, строительная работа плюс проектирование в районе 6000. Ну, бывают, опять же, разные случаи, когда дом находится довольно-таки далеко от места подключения, либо наоборот, прямо на самой красной линии, и там надо 1 либо 2 метра для того, чтобы завести в дом трубу и поставить счетчик и вывести канализацию. Ну, и самое малое у нас было, наверное, около 3000 такая стройка. Ну, и последнее, сколько я видела, наверное, 12 или 15 тысяч. Но это если строить самим, не участвуя в программе софинансирования, тогда житель платит полностью всю сумму. Если, опять же, житель желает участвовать в программе городского софинансирования, подключения воды и канализации, тогда, чтобы поучаствовать, нужно прийти, опять же, обратиться к нам, в Центр обслуживания клиента, и с готовым проектом уже написать заявление на участие в программе софинансирования. Сделать это, опять же, может только собственник недвижимого имущества, либо, если это совместная собственность, тогда персону, которая выбирает все объекты, все владельцы этого недвижимого имущества. И тогда, написав это заявление, Даугавпилсуден сделает опрос среди строителей, которые участвовали уже в нашем конкурсе на проведение этих строительных работ. Сейчас у нас на данный момент это 4 строительные фирмы, которые имеют право строить объекты этого софинансирования. Мы берем эту проектную документацию, отправляем строителям. Они считают, предоставляют нам сметы. Мы сметы эти смотрим на соответствие рыночным ценам. И те, которые предложили самую меньшую цену, являются уже победителями. После того, как мы уже выбрали самую малую цену, тогда с этой суммой мы ознакомливаем жителя, претендента на софинансирование. И если житель устраивает эти расценки, устраивает эту сумму, тогда само заявление отправляется, опять же, в городскую думу на комиссию. Комиссия рассматривает, присуждает софинансирование, и тогда могут начинаться уже строительные работы. И ставка софинансирования на данный момент у нас такая. Максимальная ставка – это 4 тысячи. Может быть, софинансирование от городской думы, и 4 тысячи максимальная ставка присуждается определенным категориям жителей. Это у нас будет многодетная семья, это будет малообеспеченная, по-русски не скажу, это будет труце гавай мазну трушена это гимена, это будут сеньоры, которые 90 лет и старше, и это будут собственники имущества, которые имеют инвалидность первой и второй группы. Это максимальная ставка, им присуждается 4000 евро. А всем остальным категориям граждан это может быть 55% от стоимости строительства, но не больше, чем 2000.
2: Ну, а средняя сумма?
3: Средняя сумма на данный момент у нас 6000.
2: 6000.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2530, номер телефона в студии. Достаточно давно ожидает слушатель своего выхода в эфир. Здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Добрый.
5: В одной из ваших передач прозвучало, что в районе Мешканца собирается, запланировано построить колодец со станцией обезжелезывания для местных жителей. Это как, в планах есть, или это не к Даугавпилсуден?
2: Спасибо за вопрос.
3: Да, это в планах есть. И на данный момент у нас происходит проектирование. Значит, в районе Мэштемса будет установлена колонка, общественная колонка питьевой воды, такого же типа, как на Юдовке у нас стоит, но и в других местах. И плюс еще будет забурена скважина артезианская, и со скважины поставлена станция водоподготовки, ну, станция обезжелезывания. На данный момент у нас уже происходит проектирование всех этих активностей, и проект уже находится на стадии согласования. До конца года проект должен быть уже разработан, акцептован нашей городской, городской бувалдой. И потом мы проведем строительный конкурс и планируем, чтобы по весне уже начнем заниматься строительными работами. То бишь по весне будет победитель в строительном конкурсе. Будем бурить эту скважину, будем ставить, закупать оборудование, ставить станцию обезжелезывания, тянуть сети, напротив пансионата будет тогда уже построена вот эта колонка питьевой воды общественная. То бишь, ну, для жителей Мэштемса и для гостей Мэштемса это будет бесплатная колонка, ну, такого типа, как у нас стоит на Юдовке, такого типа, как у нас стоит в парке Дубровина, на эспланаде, на пляжах.
2: Еще один вопрос будет из эфира. Добрый день, здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Добрый.
6: Скажите, пожалуйста, на Юдовке будет вторая колонка? Там сделали площадку и вроде обещали колонку поставить на улице Лева.
3: Да, спасибо за вопрос. Да, на Юдовке мы планируем поставить тоже вторую колонку именно в том месте, где сейчас заасфальтировано и поставлена площадка. Насколько я знаю, сейчас объект сдается в эксплуатацию, и пока объект не сдан в эксплуатацию, колонку мы поставить не можем. Но вероятнее всего, что эта колонка будет поставлена уже весною, потому что на зиму все наши колонки, которые в городе у нас 7 штук, мы будем снимать. Прошлого года, ну, обычно мы колонки отключаем все на зиму, но вот опыт прошлого года, когда была достаточно суровая зима, показал, что эти колонки промерзают. Ну, колонка сама по себе достаточно дорогое сооружение, потому что сделана она, ну, вот как юдовская, именно с чугуна, и, ну, промерзают колонки. Поэтому на зиму в этом сезоне мы все колонки отключим, все колонки физически снимем. Ну, и за зиму у нас будет возможность их, опять же, технически обслужить, привести в порядок, подкрасить, если где-то надо. И по ранней весне, как только позволят погодные условия, когда уже не будет заморозков, мы эти все колонки будем возвращать на место. И на Юдовке планируем оставить, опять же, эту колонку, вернуть на место на Лейла, где она сейчас стоит, и поставить вторую колонку около магазина, где вот сейчас как раз сдается в эксплуатацию объект с асфальтированием.
2: Но мы это делаем почему? Вот эти такие большие колонки устанавливаем?
3: Колонки питьевые почему устанавливаем? Ну, по сути...
2: Ну, потому что все-таки люди не хотят тратить вот этих 6-8 тысяч евро, чтобы подключать свои дома к централизованной системе, и мы ставим, чтобы у них была эта возможность?
3: Ну, нет, я бы не сказала, да, для того, чтобы... Если, опять же, с колонки, ну, подумайте сами, с колонки, хоть она там и общественная, хотя она бесплатная, но домой тягать ведрами эту воду, ну, это, наверное, не совсем в наше время хорошо. Колонки питьевые ставятся больше для того, чтобы, ну, где есть скопление людей, чтобы люди могли попробовать нашу городскую воду, оценить ее качество, оценить ее вкус, чтобы можно было освежиться, наполнить бутылку этой водой питьевой. Но это больше ставится в публичных местах, а не для того, чтобы вот выполнять какие-то такие каждодневные функции.
2: Не, ну если говорить о Юдовке, там даже в тачках возят воду.
3: Ну да, если говорить про Юдовку, не знаю. Ну там, наверное, исторически
2: просто я к тому, что вот те программы, которые идут по модернизации сети водопровода и канализации, понятно, что у людей появляется возможность. Не у каждого появляются 5-10 тысяч евро для того, чтобы, ну, подключиться. Может быть, нужны какие-то специальные программы, чтобы нам как-то легче было подключиться. Весь Даугавпилс был подключен к системе.
3: Ну, к сожалению, никаких таких программ нет. Если мы говорим, например, о той же ставке софинансирования, ну, которую предоставляет городская дума, если смотреть по всей Латвии, у нас самая высокая ставка софинансирования. В других городах обычно выделяется в той же Риге там 1000, максимум 1500 на подключение к сетям водопровода и канализации, хотя строительные работы, они стоят так же, ну, все, в целом по всей Латвии стоят одинаково. Поэтому все-таки эти колонки, общественные колонки, они призваны служить для того, чтобы люди в общественных местах могли попробовать нашу воду, чтобы не было лишнего, ну, вот этой пластиковой тары, когда люди покупают бутилированную воду в пластиковых бутылках, потом эти бутылки, ну, выбрасывают, либо как сейчас уже сдают. Но все-таки ж мы думаем о среде, загрязнение окружающей среды, уменьшаем количество этой пластиковой тары, поэтому и ставятся эти колонки для того, чтобы, ну, все-таки же подумали о среде.
2: А вот эти питьевые фонтанчики, сколько их сегодня в городе?
3: Именно фонтанчики, ну, да, которые такие. В зданиях?
2: Ну, которые вы стали устанавливать в последние
3: годы. Это питьевые колонки имеются. Потому что фонтанчики в зданиях устанавливаются. Это немножко не наше, опять же. Не, на данный момент у нас 7 этих питьевых колонок. Это 2 колонки, это у нас на пляже. В этом году поставили на Дзентру 74. А может, в прошлом? Ну, стоит уже на
2: Дзентру. Время летит, да.
3: Да, время летит. На Стропу 40 довольно-таки давно уже колонка стоит. Эта колонка тоже полюбилась очень посетителям пляжа, потому что, когда жарко, это очень хорошо. Там у нас вода холодненькая, плюс 7 градусов всего. Даже в летний период не нагревается больше, чем можно хорошо освежиться. Питьевая колонка у нас стоит на Эспланаде. Питьевая колонка у нас стоит в парке Дубровина. Вот колонка стоит на Юдовке. Стоит колонка на перекрестке Брянска с Эселиес. И вот новая колонка появилась у нас в крепости в парке. Тоже 7 колонок. И планируется еще вот поставить вторую колонку на Юдовке. И еще одну колонку мы поставим на Стропском променаде, вот где, как в начале передачи говорила, производятся строительные работы.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще один телефонный звонок. Добрый день, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Будьте добры. У меня только вопрос. У нас в начале года общественный, где колодец, провалилась брусчатка. Кто это должен ремонтировать? Потому что 2 месяца были вообще без воды, и сейчас октябрь.
2: А это где? О каком адресе вы говорите?
7: Здесь. Это Венспил 96, около магазина. И магазин сейчас начинает строиться, они не могут заехать там, потому что яма получается. И когда, кому вообще это обратиться? Потому что там огорожено и стоит, никто не подходит, не делает.
3: Ну, около колодца, да, именно?
7: Да-да-да. Вот, ну, вот это вот где крышка идет железная. Да. И вокруг нее обвалилась вся вот эта вот брусчатка, которую делали, когда трамваи прокладывали здесь.
2: Спасибо за сигнал.
3: Ну, если мы говорим про провалы вокруг колодцев, то отвечает обычно тот, кто владеет этим колодцем. Потому что в городе есть колодцы не только по водоснабжению и канализации, ну, не водопроводные, а канализационные колодцы. Есть также другие держатели сетей. Это может быть и ливневка, это может быть ТЭТ, ну, Латцеликом. Ну, это может быть, ну, не знаю, еще там какие-то держатели коммуникации, Даутком, например, или Болтком, кто сейчас есть. Да, у них тоже есть колодцы. Поэтому надо смотреть, чей это колодец. Ну, мы посмотрим и проверим этот колодец. И если это наш, то понятное дело, что мы будем исправлять. Если это относится колодец к другому держателю сетей, тогда мы проинформируем и попросим все-таки же выполнить свои работы. Но опять же, если это в рамках трамвайного проекта, тогда у любой строительный процесс имеет определенную строительную гарантию. И если гарантия на этот объект еще не кончилась, тогда этот дефект является строительным дефектом, да, этот дефект будет исправлять, ну, как бы тот строитель, который проводил там работу. Но это тоже мы узнаем, и тогда попробуем все-таки исправить до начала зимы эти работы.
2: Руководитель предприятия «Даугавпилсуденс» Елена Лапинска в нашей студии. Приглашаю радиослушателей присоединяться. Телефон 654-2530. Давайте поговорим о развитии самого предприятия. Какие планы вообще вот у «Даугавпилсуденс»? Что мы планируем делать? Может быть, в каких-то больших проектах планируем участвовать?
3: Да, ну, планы у нас, как всегда, огромные. Мы сами большие, планы у нас большие. На данный момент мы продолжаем реализацию проекта по реконструкции очистных сооружений города Даугавпилс. Очистные сооружения у нас находятся на Даугавас 32. И на данный момент мы реализуем большой европейский проект стоимостью больше, чем 2 миллиона. Проект по-латышски называется «Даугавпилс Валвпилс Атаснотек, Удуниатришинес Екарту Модернизация». Ну и, по сути, он призван модернизировать наши очистные сооружения, поменять там большую долю нашего оборудования. И цель этого проекта – улучшить очистку сточных вод. Ну, на данный момент у нас очистка сточных вод соответствует всем нормативным нормам, всем регулам и параметрам, но лучше можно добиться еще большей степени очистки, потому что, в принципе, после наших очистных сооружений сточные воды попадают в Даугаву, Ну, они же дальше потом идут по Даугаве в наше Балтийское море. Ну, и цель, в принципе, этого проекта для того, чтобы сточные воды были очищены, не до качества питьевой воды, но очень близко к тому. Поэтому в рамках этого проекта мы ведем замену оборудования, мы начинаем с процесса механической очистки, это когда сточные воды попадают сначала на решетки, на которых задерживаются все какие-то механические примеси, и вот мы эти решетки поменяли. Дальше у нас идет тоже процесс механической очистки, это песколовки, и в песколовках у нас стоят воздуходувки, которые признаны, цель которых тоже перемешать немножко эту сточную воду, чтобы лучше этот песок осаждался, который тоже в канализацию попадает. И дальше у нас идет система аэрации, дальше у нас идет система, где эти сточные воды миксерами мешаются, и потом опять же попадают во вторичные отстойники, оттуда убирается избыточно активный ил. Это большой и сложный процесс. Вот сейчас мы занимаемся активно как раз процессом этого, реализации этого проекта. Часть оборудования у нас уже поменена, результаты мы уже видим, насколько меняется все-таки же качество очистки от того, когда мы применяем более современные технологии, потому что любое оборудование со временем тоже модернизируется, и даже в канализации, которая вроде как бы вечная, но вот оказывается, что бывают такие процессы, которые тоже можно улучшить. И на данный момент, наверное, процентов уже 70 этого проекта мы реализовали, провели закупки, часть оборудования поставлена, часть мы ждем уже поставки, но осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, что за год, за два мы закончим этот проект, и будет уже у нас очистные, будут просто на высшем уровне.

0: Как сегодня формируется тариф на водоснабжение, на канализацию? И ну, чего там в планах? Есть какая-то информация? Да.
1: Ну, в планах у нас пересмотрение этого тарифа.
0: В меньшую сторону?
1: Ну, да, хотелось бы меньше, но, к сожалению, нет. Пересмотрение тарифа в большую сторону, потому что, кроме того, что мы модернизируем очистные сооружения и вкладываем туда деньги, деньги европейские как раз-таки на этот проект, реализация этого проекта на тариф не влияет, но влияет очень много других факторов. В первую очередь, это, конечно, повышение цен на энергоресурсы. Если мы говорим про электричество, которое составляет львиную долю нашего тарифа, то последние закупки электричества показывают о том, что электричество у нас подорожало на 25%. Это не только в городе Даугавпилс, но, в принципе, по всей Латвии, потому что я провела аналитику на других водных хозяйствах. И там точно такие же закупки, как у нас на электричестве, тоже видно существенное удорожание. Плюс еще цены на топливо. Ну, цены на топливо, вы сами видите, на заправках, насколько они растут вверх. Это просто не цены, какой-то космический корабль. Также изменяется и минимальная зарплата. Это тоже влияние на тариф, потому что ну, надо платить людям зарплату согласно тому, как у нас кабинет министра эту зарплату выставляет. Ну, это все вместе собирается. И поэтому мы сделали проект тарифа и подали в регулятор общественных услуг еще по весне. И регулятор очень тщательно этот тариф рассматривает, потому что, в принципе, тарифы на водном хозяйстве, на тариф на оказание общественных услуг, это тариф, где в тариф должны быть заложены все компоненты, чтобы это водное хозяйство могло содержать само себя, и очень-очень маленький процент закладывается на развитие этого водного хозяйства. Поэтому это, ну, скажем, ничего лишнего, регулятор нам не разрешает заложить этот в тариф. По сути, когда мы подавали на регулятор проект тарифа, у нас было заложено удорожание услуги водоснабжения на 9%, а канализации на 6%. Но все равно конечное решение принимает регулятор, и если в ближайшее время регулятор уже ну, близится к завершению этого рассмотрения. Если все будет как надо, тогда с 1 января новый тариф уже вступит в силу. Но опять же, конечную сумму, конечные наши поданные все документы, все наши расходы рассматривают регуляторы. Ну, какой будет тариф, это ну, пока еще неизвестно, но будет известно в ближайшее время.
0: Ну и в завершение. Как сегодня можно оценить качество питьевой воды в Даугавпилсе?
1: У нас самая лучшая вода в Латвии. На самом деле так и есть, потому что у нас водозаборы, это Земели, это Вингрия-1 и станция второго подъема Вингрия-2. Говорим, это основные поставщики воды в наш город. Если мы говорим о Вингрии, то там у нас скважины глубиной порядка 60 метров, и там нету никаких примесей, которые надо было бы очищать. То бишь в воде даже нету этого избыточного железа. И, в принципе, вот именно с Вингрии один, вода подается на химию, ну, дальше расходится тоже по городским водоводам, дальше в город, и там она вообще никак, не надо ее обрабатывать, никак не надо подготавливать, ее можно пить прямо вот готовую из крана. Если мы говорим про второй водозабор Земли, то там у нас все-таки скважины поглубже, там порядка 140 метров средняя глубина скважины, и там присутствует железо, и поэтому это железо надо убирать, подготавливать воду, убирать оттуда железо. Поэтому у нас есть водоподготовительная станция Земли, где стоят фильтры с кварцевым песком, и вода очищается, подготавливается для потребителя, но никаких химикалий мы там не применяем. Поэтому что там вода у нас, опять же, подготавливается и подается в распределительную сеть без применения химии. Ее смело можно пить из-под крана. И вода наша считается одной из лучших в Латвии.
0: Прям доказано.
1: Прям доказано, да.
0: Хорошо, но все-таки вот эти опасения. Ну, многие люди, я знаю, они кипятят, отстаивают. Можно ли без вот опасений пить эту воду, учитывая, что она все-таки идет по какому-то количеству старых труб?
1: Не, ну, конечно, можно пить, потому что если мы смотрим, ну, вот насчет кипячения, кипячение, оно обычно убирает, что жесткость воды и микробиологические какие-то загрязнения. Если мы говорим о качестве воды, надо говорить, опять же, о мониторинге наших сетей. У нас каждый год разрабатывается программа мониторинга сетей, программа промывки сетей и отбора проб из этих сетей. И этот мониторинг у нас рассматривает, утверждает наша Василибас-инспекция. И согласно этому мониторингу, с определенной периодичностью, с разных точек города, система мониторинга охватывает, в принципе, все наши районы. и все самые удаленные точки.

0: точки и приближенные к водозаборам точки. Мы отбираем, подаем лабораторные эти отборы, подаем в ПВД, и ПВД рассматривает. Ну, в принципе, никаких таких загрязнений, опасных примесей у нас в водопроводе не было и нет. Опять же, если случаются аварии в городе, ну как, что делать, не без этого, тогда, согласно процедуре, мы обязаны промыть эти все сети и взять дополнительные лабораторные отборы, посмотреть, что случилось, ну, мало ли какое-то загрязнение попало в место аварии, и проверить, убедиться, что все в порядке, и тогда можно уже опять запускать эту систему, чтобы люди могли безболезненно пить. Поэтому нет, качество воды у нас соответствует всем нормативным актам, всем нормам, и даже если происходит авария, у нас есть определенная процедура максимального реагирования на устранение аварии, и все, опять же, лабораторные отборы мы делаем и смотрим, чтобы все было в порядке.
1: Руководитель предприятия «Дорога в Пилсуденс» Елена Лапинска была сегодня гостьей программы «Диалог с городом». Программу провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. Ну, пойдемте попробуем, что у нас вот из крана-то сейчас.
0: Да, да, спасибо. До свидания. Пейте воду, будьте здоровы.
2: «Диалог с городом» на радио «Айлиса плюс».
3: Длительная реклама.

0: У меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biespiens limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
5: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Кажется, если вы напишете что-то в чат GPT, то это разговор один на один. Но не совсем, так как переписки пользователей могут читать люди, которые помогают улучшать работу искусственного интеллекта. И некоторые такие разговоры содержат очень личную информацию. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов по цифровой безопасности, и в первую очередь они советуют не отправлять в чат то, что вы не готовы кому-либо показать. Пароли, данные банковских карт, документы, медицинскую информацию и другие действительно личные сведения лучше вообще не вводить. Если пользуетесь обычным личным аккаунтом, проверьте настройку с названием «Улучшать модель для всех». Если ее отключить, новые разговоры не будут использоваться для обучения моделей. При этом сами чаты продолжат сохраняться в истории. Для более чувствительных вопросов можно использовать временный чат. Такие разговоры не появляются в истории и не используются для улучшения моделей, хотя OpenAI может хранить их до 30 дней в целях безопасности. И еще один простой совет. Прежде чем отправить фотографию или документ в любой искусственный интеллект, подумайте, действительно ли ему нужно видеть все данные на этом файле. Иными словами, ChatGPT – удобный помощник, но все-таки не личный сейф. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. В интернете лучше лишний раз подумать, чем потом лишний раз удивляться.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Хочу

Сегодня, 10 октября, согласно прогнозу синоптиков, субботний осенний день в Даугавпилсе будет пасмурным и дождливым. Температура воздуха максимально составит плюс 12 градусов. В первой половине дня сила юго-западного ветра сохранится до 18 метров в секунду, а ближе к обеду ветер стихнет и с умеренной скоростью до 9 метров в секунду будет дуть в южном направлении. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: bieži šķiet, ka pārmaiņas notiek no augšas. Bet patiesībā tās notiek tirgū. 2025. gadā vairāk nekā 50% jauno auto pārdošanas Eiropas Savienībā veidoja elektroauto un hibrīdi. Tas nozīmē, cilvēki balso ar savu naudu. Jo mazāk degvielas, jo mazāk neparedzamu izmaksu, jo vairāk elektrības no vietējiem avotiem, jo lielāka stabilitāte. Tirgus jau izdara izvēli. Jautājums ir, vai mēs tai sekojam apzināti? Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni, zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Акционерное общество Латвия с кредитнемой полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс –

0: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
1: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
0: А сколько у тебя гектаров?
1: Ну, примерно 3.
0: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника. И не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
3: Потеряли? Нашли?

Сегодня, 10 октября, согласно прогнозу синоптиков, субботний осенний день в Даугавпилсе будет пасмурным и дождливым. Температура воздуха максимально составит плюс 12 градусов. В первой половине дня сила юго-западного ветра сохранится до 18 метров в секунду, а ближе к обеду ветер стихнет и с умеренной скоростью до 9 метров в секунду будет дуть в южном направлении. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Гинтаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebelos.lv.
1: Великолепная музыка, роскошные костюмы и чарующая красота классической хореографии. 26 декабря во Дворце культуры Даугавпилс шедевр мировой классики. Прекрасный балет «Спящая красавица». Звезды Sofia Festival Ballet подарят зрителям атмосферу настоящей сказки. 26 декабря Дворец культуры Даугавпилс. Билеты в сети Билеша Парадейза.
2: Elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug, pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi. Ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвования в наших урнах в магазинах Мего, в торговом парке Соло, в торговом центре Диттон в павильонах Галерея Изоляй Стыргус, а также в гипермаркете Рими возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибасфонс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Если в октябре в лесу вы услышали выстрелы, лай собак и крики людей, не стоит идти посмотреть, что там происходит, так как с 1 октября в Латвии начался сезон загонной охоты. А значит, сейчас в лесу одновременно могут оказаться охотники, загонщики, грибники и обычные любители прогулок. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от Государственной службы леса. Отправляясь в лес, выбирайте яркую одежду, которую хорошо видно среди деревьев. Сейчас это особенно важно, пока на кустах и деревьях еще много листвы и видимость местами ограничена. Если услышали выстрелы, крики загонщиков или лай охотничьих собак, лучше не продолжать идти в эту сторону, а выбрать другой маршрут. А если выстрел неожиданно прозвучал совсем рядом, не нужно пытаться тихо уйти или прятаться. Наоборот, дайте понять, где вы находитесь. Громко крикните или включите звук на телефоне. Важно, чтобы вас было хорошо видно и слышно. И еще один момент для тех, кто гуляет с собакой. В этот период питомца в лесу лучше держать на поводке. Во время загонной охоты там одновременно перемещаются люди, дикие животные и охотничьи собаки. При этом сами охотники тоже обязаны соблюдать правила безопасности и стрелять только по хорошо видимой и точно опознанной цели. Так что лес по-прежнему открыт для прогулок и грибов, но в октябре к привычной осторожности добавляется еще одно правило. Услышали загонщиков, не любопытствуем и выбираем другой путь. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Безопасной вам тихой охоты.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 6. līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Piens rasēns 3 veidi 200 ml 39 centi. Košļājamām gumijām Orbit 40% atlaide. Ar paldies karti, skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Pagām mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: только на этой неделе. Во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 € un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar ādu 2,99 € kilogramā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19:00 Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

Тебе чтобы увидеться, может быть у нас что-то получится. Может быть мы торопим события, я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно, мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что нужно для

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: bieži dzirdams apgalvojums, ka elektroauto nav piemērots Latvijas klimatam. Taču praksē elektroauto jau sen tiek izmantoti valstīs, kur ziemas ir vēl augstākas nekā pie mums. Jā, zemākā temperatūrā nobraukums var samazināties, bet tas nenozīmē, ka auto kļūst nederīgs. Vienkārši nozīmē, ka brauciens jāplāno gudrāk. Svarīgi ir arī tas, ka lielākā daļa ikdienas maršrutu nav ļoti gari. Daudzi cilvēki darba dienās nobrauc tikai dažus desmitus kilometru, un šādam attālumam elektroauto ir pilnīgi pietiekams arī ziemā. Tātad jautājums nav par to, vai tas strādā ideālos apstākļos. Jautājums ir par to, vai tas strādā ikdienā, un daudzos gadījumos atbilde ir jā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebeles.lv.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Наверняка многие из вас уже видели новостные заголовки на тему «Привязал собаку у магазина и получил штраф в размере 1750 евро». Звучит страшно, особенно для тех, кто иногда оставляет своего питомца на несколько минут у входа в магазин. Но на самом деле все не совсем так. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Министерства земледелия Латвии. В Европейском Союзе действительно появились новые правила содержания собак и кошек. В них есть ограничения на длительное содержание животных на привязи. Но это правило касается прежде всего заводчиков, приютов, передержек и других мест, где животных содержат профессионально. А обычного владельца, который привязал своего тузика у магазина на несколько минут, этот европейский запрет не касается. В Латвии есть свои правила и административная ответственность за нарушение требований к содержанию животных. Но это уже отдельная история и не означает, что хозяина оштрафуют просто за то, что он ненадолго оставил собаку у магазина. Главное, чтобы питомец был в безопасности, не мешал людям и не создавал опасности окружающим. Так что просто нужно не путать новые правила ЕС с уже действующими требованиями в Латвии. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Удачи вам и вашим четвероногим друзьям.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 6. līdz 12. oktobrim ar paldies karti skābais krējums baltais 20% 500 gramu 1 eiro 49 centi. Cāļa krūtiņas fileja XXL bauska fasēta 5 eiro 99 centi kilogramā un tikai 2X un 3X veikalos tekstila izstrādājumiem un paklājiem pērkot jebkuras divas preces 50% atlaide. Maximā.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīviņu leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
7: Космос — это синяки над

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti Cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: меня.
1: Земля досталась мне от родителей. Когда-то там было наше хозяйство, а теперь я живу далеко. И, если честно, даже не знаю, что там сегодня растет и как используют мой участок. А ведь это моя земля! Оказывается, достаточно ввести кадастровый номер на zemesnoma.lv и бесплатно и без обязательств узнать о своем участке гораздо больше.
2: Ваша земля – это больше, чем запись в документах. Узнайте о ней все на zemesnoma.lv.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Гентаро Мебелос празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gentaromebelos.lv.
5: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
1: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Pagaidām mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicin tev uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
1: Гинтаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. Гинтаро Мебелес.лв.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри. Предположительно, в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осенью испанских слизней в саду становится гораздо меньше, и кажется, что наконец-то можно расслабиться. Но это обманчивое затишье. Пока взрослые слизни исчезают, в саду могут оставаться их яйца. И именно сейчас важно не дать им спокойно перезимовать. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от специалистов Управления охраны природы Латвии. Испанские слизни активно откладывают яйца, и одна особь может оставить до 500 таких яиц за сезон. Они прячутся в земле под досками, камнями, растительными остатками и даже в компосте. Поэтому осенью стоит внимательно осмотреть такие места и уничтожить найденные кладки. И еще один важный момент. Не переносите из зараженного сада землю, компост, растения в горшках и растительные остатки в другие места. Вместе с ними можно случайно перенести яйца или маленьких слизней. А если самих слизней вы все еще встречаете, их тоже стоит регулярно собирать. Борьба с этим вредителем не работа на пару дней, а постоянная история. Так что осеннее затишье – это не повод забыть про испанских слизней. Наоборот, сейчас можно сделать многое, чтобы весной их стало значительно меньше. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в ваш сад не приходят незваные гости.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: меня есть земля, но живу я далеко от нее. Недавно знакомый рассказал, сколько получает за аренду своей земли. Я удивился и задумался, а не слишком ли дешево сдаю свою? Зашел на бесплатный сервис zmsnoma.lv, ввел кадастровый номер и проверил свой участок. Теперь я понимаю, о чем говорить с арендатором. Если у вас есть земля, проверьте и вы zmsnoma.lv или звоните 28 00 55 77.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
8: Только мне

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Гинтаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Приходите с 9 по 11 октября в наши уютные салоны на праздник. Крутите колесо удачи и выигрывайте скидку от 15 до 30%. Ни одной покупки без скидки. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты. gintaromebelas.lv.
1: Ne jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян чехол для наушников Shox с одним наушником внутри, предположительно в центре города рядом с Парк Хотел Латгола или по пути до Олимпийского центра. Контактный номер телефона 27-167-013. В минувшее воскресенье в районе нового строения были утеряны ключи с брелоком в виде скорпиона. Контактный номер телефона 20-374-617. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно оставить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

А вот уже на календаре 10 октября. За окном золотая осень, разложив свою красочную палитру. Правда, она ее так разложила с этим художником. Он немного, мне кажется, переборщил сегодня серыми красками, но даже пасмурный день не может испортить того факта, что субботний вечер сегодня, к тому же, выходной. Добрый вечер, уважаемые слушатели. 17 часов и ровно 2 минуты. Впереди 4 часа. 4 часа программы поздравлений предлагаю посвятить тем, кто вам очень сильно дорог. У микрофона Юлия Сергачева. Предлагаю передавать ваши приветы уже сейчас, поздравлять любимых и не скромничать при выборе песен. Звонить в прямой эфир, номер студии неизменен 654-2500. Либо же пишите нам 2020-1016, обычное смс-сообщение направляйте на этот номер телефона или в мессенджерах, WhatsApp и Viber пишите. А вот еще один способ поздравить и подарить кому-то радость с поводом, либо же без него, это оставить заявки на нашем сайте, оставляйте, размещайте alisaplus.lv и вместе добавим ярких красок этому осеннему вечеру. Ну что, полетели, хороших выходных всем!

0: поздравлений.
1: Друзья мои, а вы знали, что 10 октября это не просто суббота? Настоящий праздник для души, желудка и для любителей пошуршать. И чтобы поводов для поздравлений и приветов сегодня в программе поздравлений стало больше, я предлагаю заглянуть в календарь прямо сейчас и начнем, пожалуй, со вкусного. Сегодня Всемирный день каши отмечается и день лаваша, а еще сегодня день шуршания листьями. И занятие это как раз по сезону. Идешь себе по парку, шур-шур-шур, и у меня лично флешбеки полетели сразу прямиком из детства, откуда-то вот оттуда, да, когда большую кучу из листьев сгребали, и в нее прямо с разбегу. Также сегодня Всемирный день часов, Всеобщий день музыки и Всемирный день мигрирующих птиц. И вот что касается птиц, мне кажется, они уже давно определились с маршрутом на юг и улетели. А вот мы никуда не денемся в ближайшие 4 часа по плану программы поздравлений. И первые в списке — это именинники. Первые, кого мы будем поздравлять, в православных традициях сегодня отмечают свой день имени Аристарх, Игнат, Петр, Марк, Виктор, Зинаида, Калистрат, Дмитрий и Михаил. А по католическому календарю Арвис, Арвиц и Друвис. Поздравляем вас. Всего самого наилучшего, да, побольше.

0: вчера.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка -30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
6: Даже 1 евро может помочь тому, кому сейчас трудно. Устетибас Фондс поддерживает детей и подростков, семьи в трудной ситуации, людей с инвалидностью и пожилых. Вы можете помочь. Оставьте пожертвование в наших урнах в магазинах «Мего», в торговом парке «Соло», в торговом центре «Диттон» в павильонах «Галерея Изоляй Стыргус», а также в гипермаркете «Рими» возле Олимпийского центра в Даугавпилсе. Когда увидите стенд для пожертвований с названием «Устицибас Фондс», вспомните, ваша помощь важна. Вместе мы дарим надежду.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
7: А Юрий Антонов со своей песней «Анастасия» уже готов звучать в качестве подарка музыкального. День рождения у Анастасии, кстати говоря, у Афанасьевой. Анастасия, поздравляем вас и мы, и семьи Ананчонок тоже присоединяются, любимую нашу племянницу. От всей души поздравляем с днем рождения. И хотелось бы пожелать, чтобы каждый день для нее был как праздник. И яркое солнышко, Анастасия, пусть всегда ласково будет вас каждый день. Милая наша, радуй своих родителей новыми успехами, новыми достижениями. Будь всегда на высоте и достигай своих целей. Анастасия, живите и радуйтесь этой жизни всеобъемлющего вам счастья. С праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго осеннего дня ведущим радио «Алиса Плюс», слушателям всех с выходными и ничего, что пасмурно. Это мне тоже кажется даже и плюс, потому что дождь сегодня из-под тишка пытался накапать, но прекратился, и хорошо, что сейчас сухо, и можно гулять и наслаждаться. Даже под дождем можно гулять. На самом деле, самое главное, мне кажется, это выбрать подходящую компанию. «Алиса Плюс», мы хотели бы передать любимой Анастасии Дрозд вместе с музыкальным сопровождением «Привет» вашей слушательнице постоянной. Давненько, Анастасия, не звонили. Будем ждать после песни-то хорошей, которую заказали для вас, для вашей души, для вашей улыбки. Ваши близкие с пожеланиями бодрости, как всегда, здоровья самого-самого крепкого в эти осенние дни и крепкого иммунитета. Это всем, кстати говоря, посыл такой. И песня прозвучит. Песня Аллы Борисовны Пугачевой прозвучит в продолжении эфира. К тому же Нина совсем недавно звонила ей по сердцу творчество, любимой многими певицы. Ниночка, вы только просили совершенно другую песню, которая у нас, к сожалению, не оказалась. Но мне внутреннее чувство подсказывает, что вы все равно улыбнетесь и насладитесь. Анастасия, вам всего доброго.
2: Спасибо.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
4: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу фрезеровщиков, операторов и техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале CV Online. Справки по телефону 653-07-219.
5: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Алиса Плюс, добрый вечер. Я хотела бы поздравить мужа Арвиса. Естественно, Арвис с именинами. Всего вам наилучшего. И еще подружке Любаше передайте привет. У нее сегодня, пишет Инуся, день рождения. Любонька, мы желаем находить радость вам в каждом дне. А поздравляют вас крепко обнимая и лишь лучшего желая. А знаете кто? Помимо Инуси, сосед Петр еще присоединился. Куда же без него не обошлось. С праздником, погуляйте от души.

0: эфире программа поздравлений.
1: А чтобы музыкальных заявок больше прозвучало, особенно добрых, теплых, согревающих в эту осень, прохладную и хмурую слегка, стало больше в эфире, эти слова принимаются разными способами. Вы можете лично сказать, дозвонившись в прямой эфир 654-25-00, либо же пишите, еще раз пишите. В WhatsApp, в Viber обычные сообщения, все приходит, долетает номер 20-20-10-16, а я с сайта подхвачу поздравления, и вы размещаете свои, пока есть такая возможность. alisaplus.lv, заходите. Алисонька, здравствуйте, с днем рождения Василису Демехину. Поздравляем Василиса от подруг Мани, Дуси, Евгении. В день рождения желаем вам счастья, пишут они. Тепла от всех, кто будет рядом, улыбок светлых на лице и солнечных лучей в награду. Желаем множества удач, желаем молодости вечной. Пусть все исполнятся мечты и счастье будет твое бесконечным. Василиса, мы вас поздравляем с Новым годом жизни. Положительного настроя, оптимизма, здоровья цены крепчайшего, ну и, конечно, праздника вам самого развеселого.

0: эфире программа поздравлений.
1: Какое разнообразие, и все подходит под одну песню. Алиса Плюс, хочу услышать «Фантазер» в исполнении дискотеки «Аварии» Николая Баскова. Песня есть, конечно, уже в эфире звучит, будет, ловите. И, конечно, еще несколько приветов должны полететь в эфир. Алиса, здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Айвару Вангу от Кати. Айвар, ловите, присоединяйтесь, ответки принимаются, смски 2020-1016 или звоните 654-2530, словим, перенаправим. И также привет Арвису от Салвиса. Ну, скорее всего, Салвис, вы же не раскрыли всех карт, что вы вместе с другом-то день имени, вы вместе с другом-то день имени его отмечаете. Арвис, с именинами вас.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: А вот Макс, вы просто красавчик. Получение новой должности по работе. Вениамин об этом нам сообщил. Не знаю, кто это, коллега, ваш, может быть, начальник непосредственный. А может быть, просто хороший друг-товарищ. Так вот, Максим, Вениамин пожелал, чтобы у вас всегда был успех по жизни. Вот, чтобы всегда вам везло. Здоровья, терпения, чтобы близкие поддерживали. И Агата Кристи, ковер-вертолет, была выбрана Вениамином в продолжении этого часа для вас. Макс, красавчик, как я уже и сказала, успехов. А крепкие нервы тоже пригодятся, зарплаты самые-самые хорошие, чтобы на все хватало. Ну и в будущем только таких же правильных высот.

0: эфире программа поздравлений.
1: Анастасию Афанасьеву с днем рождения мы сегодня поздравляли. Анастасия, не все присоединились от мамы. Пожелания для вас, от родителей в целом. Наша дорогая доченька, поздравляем с праздником. Родная наша, огромного женского счастья желаем. Будь здоровой, искренне люби, исполнение всех твоих желаний пусть случится в кратчайшие сроки. И пусть день, каждый день приносит что-то хорошее, чем-то тебя порадуют близкие. Событиями, новыми возможностями, доченька. Самое главное, иди смело к своим мечтам, верь в себя, добивайся поставленных целей и никогда не сомневайся в своих силах. Очень-очень-очень тебя люблю. Будь счастлива, родная моя девочка. Крепко обнимаю и целую. Анастасия, еще раз с праздником вас, яркого праздника и целой радуги эмоций.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, а я напомню, что до 21 часа есть время, и это время вы можете провести с пользой, с удовольствием и попасть в наш музыкальный вагон, не только поздравляя кого-то, что очень важно, но и слушая, заказывая любимые песни просто так, просто для себя. Просто чтобы разукрасить этот пасмурный, слегка осенний октябрьский день. Для этого звоните в прямой эфир. Номер студии, напомню, 654-2530 или пишите нам смс. Принимаются на номер 20-20-10-16. Юльчик, добрый вечер. Передаю привет, как всегда, самой милой, самой единственной, любимой на свете Бронечке. Я ее очень сильно люблю. Бронечка, если вдруг не узнаете, то, как всегда, от Геннадия музыкальным подарком для вас будет именно эта песня. Хороших выходных, нагуляйтесь от души.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, Даугавпилс, пишет вам Виталина. Я так давно не писала. Виталина, пишите чаще по возможности, конечно. И здорово, что вы с нами остаетесь до сих пор. Вы за песни к нам обратились. Так вот, а можно ли послушать Игоря Слуцкого? Песня «Рябина» давно не звучала. И я всем хочу передать привет в Даугавпилс. И всем, кто этой осенью, быть может, никак не может согреться. Самые теплые пожелания слушателям. А ведь и правда, друзья мои, батареи батареями, пледы пледами. Самое главное, чтобы было тепло на сердце и душе. Ну а музыкой согреться мы всегда сумеем. Виталина, вам музыкальный привет. Хорошего вечера.

А вот и новый час программы поздравлений на 101.6 FM. 18:07. И я, Юлия Сергачева, по-прежнему рада каждому вашему звонку и рада буду поучаствовать в каждом поводе. Для поздравлений звоните в прямой эфир. Номер не изменился. 654-25-00. Это номер студии. Звоните, но вот сообщения исключительно. Они принимаются на другой номер 20-20-10-16. Дозвониться на него не пытайтесь, пишите, дорога открыта для ваших смс. Также пишите в Вайбере и в WhatsApp. И на сайте Алиса Плюс, напомню, поздравления принимаются, размещайте и слушайте нас, кстати говоря, тоже на сайте, как и в нашем приложении Алиса Плюс. Самое главное, не молчите, подключайтесь, ведь интересные моменты программы создаем мы вместе с вами, и плейлист этого часа тоже зависит от вас. Если что-то послушать захотелось, просто пишите безо всякого... добрый вечер, можно написать. Но какую песню захотелось услышать или забыли, быть может, кто ее исполняет, звоните, пишите. Помогу вам в этом с удовольствием.

0: эфире программа поздравлений.
1: Совершенно недавно Тоня Сельченкова звонила, просила продолжение банкета с прошедшим свою подругу Раису Богданову. Поздравляю, день рождения был вчера. Мы помним, сколько вы всего вкусного вчера, Раинка, съели в честь праздника. Раиса, а банкет, он исключительно музыкальный сегодня или столы ломятся, как и вчера? Если и так, Раинка, на здоровье, изобилие во всем, самое главное, будьте огурцом. Будьте всегда здоровой, позитивно настроенной. Музыкальное продолжение вашего праздника вчерашнего. И сегодня в эфире звучит для вас.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Слушай, а что у тебя сейчас на земле растет?
2: Да откуда я знаю? Я там лет 5 не был.
1: А сколько у тебя гектаров?
2: Ну, примерно 3.
1: Примерно? Так проверь! На zemesnoma.lv вводишь кадастровый номер и бесплатно узнаешь информацию о своей земле. И никто не заставляет ее продавать. Земля-то твоя. Узнай о ней больше. zemesnoma.lv. Телефон 28 00 55 77.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Сегодня в Резекне праздник. Кстати говоря, я успела там побывать. Но праздник, он, конечно, локальный. Светлана Молчанова отмечает свой красивый юбилей сегодня, 10 октября. Светлана, от родни с любовью для вас эти поздравления. С днем рождения, Светлана наша. Пусть сбываются мечты, пусть исполнятся все планы. Будет так, как хочешь ты. Будь красивой, будь активной и навечно молодой. И цветущей будь, и дивной. В общем, Светлана, будьте самой собой. Поздравляем с праздником жизнелюбия, красоты, избыточности любой вашей мечты. Вот так у меня в рифму опять и получилось. С праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Кто это к нам дозвонился?
2: Добрый вечер, моя принцесса.
1: Я вас узнаю, я только поздравлять хотела, думаю, звонок, но коль уж кто-то звонит, почему бы и не принять, правда же? Здравствуйте, Раенька, я вас рада слышать в очередной раз.
2: Я вас очень люблю, моя Юлечка, прекрасная принцесса.
1: Моя прекрасная леди.
2: Спасибо огромное вам за передачу и за все спасибо. Я хочу передать своей этой кудряшке привет и здоровья, удачи, благополучия. Песенку поставьте ей «Небо».
1: О, Стелла, я только хотела сказать, давненько не была эта песня в эфире, чуточку попозже обещаю организовать, а пока кудряшка размышляет, а кто это там ей привет передает, я думаю, по голосу узнала. Правда же, Тонечка, ваша подруга Раиса звонила, продолжает отмечать и праздновать, так и нужно, эмоций позитивных много не бывает, и вам обязательно мы их подарим в песне после «Ласкового мая». Юру Шатунову потребовали песни «Белые розы», обязательно будет. И будем поздравлять Ирину Зарыню. Ирочка, вам пожелания от мужа Язапа поступили. Любимая, будь счастлива, это самое-самое главное. Поздравляю с днем рождения. Наслаждайся жизнью, радуйся мелочам. И смело мечтай о большом. Здоровья, сил, красивых моментов, душевной радости, исполнения всего, о чем мечтаешь. Вот всего, чего вам не хватает для счастья, Ирина, пусть обязательно к вам приложится. И белые розы в подарки оставлены. Получите, распишитесь.

0: эфире программа поздравлений.
1: А я на всякий случай напомню, что звонки в прямой эфир в программе поздравлений принимаются до 9 вечера, включительно 654-2500. Напомню, номер телефона, звоните на него, и смс-ки принимаются исключительно только смс-сообщения на номер 2020-1016. Вижу, кто-то пытается дозвониться и пишет, почему не могу дозвониться. Номер для звонка совсем другой. А на 2020-1016 пишите в WhatsApp и в Viber. Сергея Застенчика просили поздравить с днем рождения от всей души. Сергей, от вашей жены и дочери эти пожелания в праздничный для вас день. С днем рождения, папа наш, самый лучший, самый родной. Самый смелый, самый сильный, добрый, умный и красивый папа. Будь всегда здоровым, в настроении веселом. С днем рождения хором прокричим. Папа, мы тебя очень сильно любим. Сергей, будьте счастливы по-своему. Музыкальный подарок выбирала ваша семья.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, доброго вечерочка. Доброго Вячеслав. От Славы привет Ольге с Виталием. Еще и Оксане достанется. Песня сегодня очень подходящая. Славик, она в эфире, она, конечно, у нас есть. Хороших вам выходных.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Хочу послушать Филиппа Киркорова, песню «Луиза», и подарить эту песню замечательной, прекрасной женщине Зинаиде. Зинаида, вас с днем имени поздравляет любимый мужчина Анатолий. В Екапилс отправляем эту песню к вам вместе с пожеланиями. Но прежде, конечно, я прочитаю, что здесь Анатолий написал от всей души. Алисонька, скажите моей Зиночке, что я ее поздравляю с днем имени.

имени. И пусть будет много классных дней в ее жизни. А еще бокалы за нее мы поднимем прямо сейчас. Спасибо, что она есть. Надеюсь, это уже от себя Анатолий добавил. Мы еще долго будем вместе, ведь уже целых прекрасных 10 лет. А дальше, Зинаида, больше. Зинаида, мы поздравляем вас. Вы уже чье-то счастье. Будьте и вы сами в этом состоянии. Почаще улыбайтесь, радуйтесь жизни, ловите приятные моменты. И позволяйте себе маленькие женские слабости и большие радости. С праздником, с именинами!

0: эфире программа поздравлений.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
4: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
5: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
7: СМС WhatsApp Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ирину с днем рождения поздравлять будем прямо сейчас. Ирочка, как пишет ваша подруга Илона, поздравляю тебя, дорогая моя, с праздником. Желаю вечной красоты и молодости, здоровья, естественно, это самое-самое главное. Сияние в твоих глазах, от которых тают все вокруг. И, кстати, о ваших глазах, Ирина, мне рассказали такое. Оказывается, они не просто манят всех вокруг, они действительно настолько красивые, настолько глубокие, темные, такой практически черный у них оттенок, что даже мне интересно было бы увидеть, что же там за глаза такие. Сердце... Песня для вас соответствующая. Звучит Ирочка, будьте счастливы в каждом моменте, в каждом миге этой жизни прекрасной. Обращайте внимание только на хорошие мелочи, и пусть у вас все будет хорошо.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юлечка, привет! Хорошего вечера всем! Прекрасного настроения! Рита Елгова на связи. Елговчанам всем ответный привет, Рита, и вам хорошего настроения. А по поводу вечера действительно 18:54, а практически кромешная темнота на улице. А еще и когда время на час обратно переведем, так вообще темнеть будет еще раньше. Рита, с выходными! Хорошего всего и вам, и музыкальный подарок я подхвачу, а он будет даже и не подарок, а подарок для себя, я бы сказала, без повода. Нина звонила, говорит, хочу Тамару Гверцетели, воздушный поцелуй. Ниночка, если вы слышите и вы дождались, песня будет обязательно, друзья мои. А я напомню, что у нас впереди еще целых 2 часа и 5 минут программы. 2 часа, чтобы напомнить близким, что они дороги, порадовать именинников и передать привет тем, о ком давно думаете, но все руки у вас не доходили. Так вот, руки освобождайте от дел. Телефоны берите и к нам в эфир звоните 654-25-300. Это номер для звонка. 2020-1016. С нами можно еще связаться в смс-сообщениях по этому номеру в Viber и WhatsApp тоже. На сайте поздравления принимаются все еще alisaplus.lv. Пишите, поздравляйте, заказывайте. Песни тоже.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В начале нового часа с кем же, интересно, я поздороваюсь. Добрый вечер,
2: добрый
1: здравствуйте.
2: Добрый. Осторожно, степа, послушайте.
1: Так, стоп. Это вообще кто? Давайте для начала мы с вами хотя бы познакомимся, но голос знакомый. Павел, это вы?
2: Павел,
1: я вас рада слышать. Что вы там послушать хотели?
2: Осторожно, листопад.
1: Осторожно, листопад. Вы знаете, это как Накома Пьетура, листопад. Я поищу песню, вы хотя бы намекните, а кто поет столько песен у нас с такой фразой? Может быть, вы все-таки...
2: Не знаю.
1: Вы доверили эту миссию мне. Хорошо, я попытаюсь найти. Кому-то привет сегодня подготовили, может быть, кого-то не забудем.
2: Будет привет всем друзьям.
1: Всем друзьям. Ага, Вадику достанется.
2: И Диме.
1: В общем, друзья мои, если вы услышали, это очень хорошо, приветы полетели. Я зафиксирую себе. Так, осенний листопад этот. Будет. Если найду у нас в базе. Павел, вам хорошего вечера. А следующую заявку я тоже подхвачу, потому что песня уже давненько ожидает. Друзья, но прежде я вас поприветствую в новом часе и скажу, что программа добрых пожеланий, теплых признаний и ваших приветов. И песен, она продолжается. Присоединяйтесь, это сделать легко. 20-20-10-16. Пишите, присылайте сообщения. Или звоните еще раз. Звоните по номеру 654-25-30. Алиса Плюс, добрый вечер! Эта новость настолько трепетная, и я не могла не поделиться своим счастьем, пишет Светлана с радио Алиса Плюс. Вчера, 9 октября, я впервые стала бабушкой. У нас родилась замечательная девочка, наше солнышко, долгожданная моя внученька. Слава Богу за все. Светлана, какая радостная, трепетная и правда долгожданная для вашей семьи новость. Поздравляем родителей с рождением, солнышко, доченьки, бабушку с новым почетным званием и принцессе вашей маленькой. Привет от нас и с появлением на свет. Пусть малышка ваша растет здоровой, самой счастливой, познает этот мир с интересом. Родители радуются каждому ее достижению. Ну и, конечно, бабушка, вы запасаетесь силами на объятия, на баловство, а попозже там и самые вкусные бабушкины угощения уже будут. Здоровья и малышки, и всей вашей семье. Поздравляем от души. Как здорово.

0: эфире программа поздравлений. В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
1: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
0: Все лучше, чем кажется.
2: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
3: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
2: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, передайте самые наилучшие пожелания в эти выходные нашей подруге Антонине. Тони от друзей из Риги, послание для вас, и еще день шуршания листьями. Это то, о чем мы говорили в самом начале программы поздравлений. Заглянув в календарь, и оказывается, ваши друзья, они тоже подхватили этот повод для привета и пишут, что у каждого сухого листа своя, она особенная, нота есть. Он будет тянуть ее в хоре, старательно вытягивая тоненькую шейку, потому что всю весну и все лето на ярком солнце и под дождем и лист он учился шуршать и ждал своего времени, и ждал, когда вы придете в лес, когда вы придете в парк, ранней осенью послушать его торжественное выступление. Он даже нарядился в лучший свой парадный костюм, чтобы среди хора соседей его голос не потерялся и был вами отмечен. Тонь, я люблю осень. Вам привет огромный от нас вместе с песней, которая уже звучит. И мало того, что листьями можно пошуршать, так у них еще какой-то свой особенный аромат, осенний, настоящий. Словами его не передать. А если и солнце выглянет, это вообще песня. Хочется в такие моменты это мгновение остановить и дышать. Но не надышаться. Особенно солнца сейчас стало мало, но красота, она все равно в глазах смотрящего. Правда же, Тонечка, вам теплой, душевной, уютной осени.

0: Володя звонил, говорит, хочу Эмина послушать с морозами его. Будет эта вариация песни обязательно сразу после Чепика. Ирина говорит, так хочу эту новинку услышать еще раз. Кстати говоря, впервые услышала на 101.6 FM, а потом на просторах интернета стала рыться-копаться, увидела клип. Клип — это вообще отдельная история. Целый фильм, мне кажется, сняли на эту песню. Будет прямо сейчас, а потом уже мороз ворвется в эфир.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно...

0: В эфире программа поздравлений.
1: А наши слушатели, написав сообщение, попросили песню в исполнении Асии «Дом». И «дом» — такое короткое слово. А сколько всего в нем на самом деле помещается? Дом — это ведь не только обязательно одни стены, да, крыша, красивые занавески. Дом — это место, где можно снять не только обувь, но и свою усталость. Особенно, когда в доме этом ждут. Дом — это место, где изображать из себя человека не нужно, у которого всегда все прекрасно. Дом — это есть дом. Не просто ад.

0: мой дом.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Алиса Плюс, добрый вечер. Я к вам с сообщением, которое, пожалуйста, донесите в эфир. Можно повторить не один раз. Я хочу познакомиться с мужчиной. И мне искренне хочется пожелать, чтобы тот самый мужчина, которому не хватает в жизни женского тепла, доброго слова и человека, с которым можно шагать по этой жизни безо всяких неловкостей, просто вместе помолчав, он услышит и запишет ваш номер телефона. И прямо сейчас, конечно, я озвучу это желание с мужчиной, познакомлюсь от 36 до 46 лет. Общие интересы – это будет самое-самое классное, если совпадет. И серьезность мне тоже подходит. Так что звоните, пишите не только лишь из Даугавпилса, и из любой точки Латвии. Номер телефона обязательно дважды повторяю. 25-941-395. 25-941-395.
1: В эфире программа поздравлений.

0: хочешь поздравить, звони 654-25-00. Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
2: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Алиса Плюс, добрый вечер, с выходными. Спасибо за программу поздравлений, за эти песни, за то, что работаете даже в выходные. Ну, Виталий, это вы, конечно, загнули в выходные, в воскресенье там мы отдыхаем тоже, а вот в субботу до 9 часов вечера, с 5 до 9, 4 часа для того, чтобы вы послушали песни любимые, любимых поздравили или просто порадовали приветом или той же самой музыкой, поэтому 20-20-10-16. Пишите, время есть, но оно быстро летит вперед. Поэтому, чтобы мы не пришли к финишу и потом сказали, что «А мы еще не услышали песни своей», поставьте-ка, пожалуйста, вот прямо сейчас лучше всего заказывать, лучше всего прямо сейчас говорить о своих музыкальных желаниях. Можно говорить в прямом эфире 654-25-00, звоните или на сайте. Пишите, поздравляйте, 10-10-2026, дата этого дня по-прежнему. Если есть кого поздравить, alisaplus.lv, наш сайт по-прежнему ваши заявки принимает. Кстати говоря, я вижу на сайте музыкальному редактору, которому сейчас икнется по-хорошему, привет огромный от слушателей, и выражают слушатели огромную благодарность за песни. Особенно вчера не хотелось уходить со 101.6 FM, и после 9 такой был замечательный плейлист. Спасибо большое за музыку и за хороший ритм. Слушали с удовольствием. Кстати, я знаю, от кого это сообщение прилетело. И слушатель на сайте не осветил, конечно, своего имени, но я узнаю не только по голосам или по цифрам в номере телефона, когда нам звонят, но еще и по IP-адресам. Поэтому, если и вам, кто вот благодарности тут расписывал во всех красках, что-то послушать определенное захочется, вы только дайте знать.
2: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Анатолий Полотно, Федя Карманов. Этот дуэт с песней «Романтика» был выбран сегодня не просто так, а хорошим друзьям в подарок. Алиса Плюс, здравствуйте. Олегу Завадскому и Марику передайте от Славика привет. Конечно, передаю с удовольствием. И целый час и 10 минут еще это буду делать с большим воодушевлением. И если есть вам кому что доброго сегодня сказать, я чуточку позже напомню наши контакты, как можно с нами связаться. А еще один привет подхватить. Хочу Алиса Плюс обратный хочу отправить Геннадию Кудревичу. Геннадий, как вы думаете, от кого это? Верочка вам благодарна, как всегда, за то, что вы всегда ее подбадриваете, за то, что она всегда такая улыбчивая, несмотря на то, что, да, даже если хмурая, но красивая. Сегодня она во все 32 зуба, как говорится. Хороших выходных мы и вам пожелаем.

дела делами, а по маленькой вдарить от Екатерины предложение прилетело от нашей слушательницы. Добрый вечер, Юля. Как ваши дела? Вот у меня дела по маленькому, как в песне практически. Катенька, надеюсь, что и у вас очень-очень-очень даже хорошо. А может быть и лучше всех. Песню, которую вы попросили для настроения, с удовольствием в эфир запускаем уже. Хороших вам выходных.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну и чтобы шансы на знакомство увеличились, еще раз подхвачу сообщение с желанием познакомиться с мужчиной из любого города, но главное из Латвии, от 36 до 46 лет. У меня в планах, пишет девушка, серьезные отношения. Если вы женаты, то просьба не писать. Вот такое еще дополнение прилетело. Ну, это, конечно, логично. Логично, да? Как в том меме было. Номер телефона контактный 25-941-395. Вам желаем успехов в поиске второй половины. Удачи. Ну, а с вами, друзья мои, мы уже услышимся буквально через несколько минут. Новый час на пороге.
0: В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений.
1: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

Друзья мои, если время действительно пролетает в кайф, то оно пролетает, как бы это ни звучало, и это, наверное, главный минус. 20.03. У нас на 101.6 FM заключительный час программы поздравлений традиционной. Вечером субботы всех приветствую. Снова я, Юлия Сергачева, у микрофона. Но это же не значит, что мы уже должны расходиться кто куда. Наоборот, самое время за этот час заключительный на сегодня успеть сказать то, что вы весь день, а может быть и не только лишь сегодня, не целый день откладывали. Поэтому если кому-то привет хотите отправить, поздравить. Или кому-то просто подарить песню. Филипп Киркорова вспомнила с песней «Просто подари». Но нет, будет совсем другая. Валерий Курас, «Самолетик». Совсем скоро, как только я озвучу контакты. 654-25-00. Звоните, либо же пишите. Сообщения принимаются на номер 20-20-10-16. Раиса Богданова говорит: «Коль уж программа поздравлений скоро завершится, воспользуюсь случаем и тот самый маленький самолетик заказываю личный рейс, чтобы долетел до моей подружки-кудряшки. Тонечка, для вас».

А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: но свой.
1: А вы знаете, у меня такие двоякие ощущения. Открываю сообщение, и Чеслов пишет: «Добрый вечер, Алиса, плюс у микрофона Юлия Сергачева». Я даже, знаете, обернулась посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не обернулся ли я. Я уж думала, какая-то у меня сестра такая вторая, внебрачная, появилась. И она представляется еще как-то вот в СМС, а потом я посмотрела, да нет, Чеслов вроде пишет. Чеслов, вы меня повеселили, я рада вас видеть. И от вас привет я, конечно, прямо сейчас передам в эфир. Алиса Плюс, спасибо вам, вы отлично ведете программу поздравления. Ах, вот оно что, вы написали, не будем краснеть. Вернемся к главному. Передаю привет сыну Владиславу. И хочу сказать ему спасибо за его дела. Вот видите, какой у вас надежный помощник в лице сына. Пожелаю ему успехов в работе, в его делах и успехов, как говорится, в мыслях и удачи в личной жизни. Алиса Плюс, здравствуйте. Я хочу передать привет. А ну-ка, дорогой мой, я скучаю. Я рядом, твоя Инта. Вот такие вот пирожки у нас на романтику переключился. Следующий привет. Я не знаю, Инта, кому вы привет передаете, но надеюсь, что человек он поймет.
2: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: эфире программа поздравлений.
1: С нами случилась осень. Кажется, за кадром я буду петь эту песню, но она будет в непривычном романтичном формате, в более романтичном, куда еще больше, скажете вы. А вот и есть у нас такая версия именно... Именно этой композиции в продолжении Мари Краймбрери будет обязательно. А я еще привет захвачу. Песню попросила Наташа. Наташа, приятного вам прослушивания. И, кстати, от Наташи, но уже от другой. Игорю привет. И еще и от Игоря. Слушайте, два Игоря. Две Наташи. Ну как это так? Игорь, в общем, вам с вашей женой большой привет. Рассказали, что у вас счастливая, прекрасная семья. Трое детей, пусть будут тоже счастливы. И попросили передать, чтобы вы обязательно сохранили ваши отношения. Несмотря ни на что, вы классные, вы крутые, пишет Игорь и Наташа. И все у вас будет здорово. Мы держим, как говорится, за вас кулачки. Есть еще один привет, Алиса Плюс. Здравствуйте. Передайте Марику, что я его очень сильно люблю. Передадим. От кого Марик, это тоже секрет пока. А вот мы определили, Синта передавала привет любимому, скучает, и Вику Дайнека попросила. Пойдем искать.
2: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Антонина, вам приятного вечера в пожеланиях от Евгения. И он так расстарался сегодня, помимо песни, он же еще столько слов приятных написал. Я, конечно, с точностью каждое из них захвачу с собой в эфир. От Евгения Антонине с любовью передайте, пожалуйста, мой привет. Вечер наступил неспешно, и Евгений поздравляет с выходными. Пусть огни красиво засияют, а мечты начнут сбываться. Пусть вечер будет теплым, чудным, с любовью. Все вокруг приятным и вкусным. Пусть улыбка расцветает на ее лице. И счастье заглянет к ней по привычке. Вот счастье по привычке – это классно. Тоня, хорошие у вас привычки. Хорошего вам и вечера.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, Юлия. Вам привет и слушателям из Крыжей. Слушайте, я вас узнаю. Как давно вы не объявлялись на радио Алисовских радарах? Видимо, дальнобои и дороги вас настолько загрузили. Работа не из легких, да еще и в рейс, когда уезжаешь. Это же дело не быстрое, да? Не дело одного дня. Вернулся домой. Наконец-то могу вас слушать, не находясь в кабине. Хорошего вечера всем. Осень, она такая, осень не грустим. Кстати, любимое мое время года. Я обожаю осень, какой бы она ни была. В любом времени года можно найти что-то свое хорошее. Но и дожди люблю, и солнышко, когда светит. А можно песню? Можно, конечно. Таня Буланова в продолжении. «Ледяное сердце». Давно ее не было, обычно зимой. Марис, кажется, заказывал ее. Вот как раз и возобновим, воспроизведем и вспомним, что же это за песня-то такая. Вам привет от меня персональный. Хороших выходных. Отдыхайте.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Алиса Плюс, добрый вечер, добрый. Передайте, пожалуйста, приветик моей любимой Катеньке, моему солнышку, от любимого мужа Эдгара. Люблю ее очень сильно, она у меня одна единственная. Катенька, песню для вас выбрали. Это классика, считай, я назову так. Стас Михайлов, «Все для тебя». И как приятно знать женщине, насколько ты важна, любимая и бесценна и в поступках, и на словах.

0: Угадай слова. Приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Юля, привет! Алтика, доброго вечера! Вы еще спрашиваете, конечно, можно Розенбаума послушать, песня «Вальс Бастоны». Вы пишете, как резко началась та самая промозглая, серая, холодная, с листьями опадающими осень. И я соглашусь с вами, ну, красивая пора. Обожаю и не перестаю петь этому времени года оды. Золотая осень во всей красе, листья разноцветные. Красота невероятная, даже если нет солнца. Холодно, сыро, да. И до середины осени, кстати говоря, уже рукой подать. Вот так вот быстро, но пусть у вас будет с кем согреться, даже если холодно.
2: Желтый

0: мостом.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Музыкальная просьба будет сейчас мгновенно исполнена. Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу послушать песню «Транзитный пассажир». И сколько каверов, сколько версий, сколько исполнений я уже не переслушала, а Ирина Аллегрова лучшая. У нас как раз есть в ее исполнении эта песня. Приятного вам прослушивания.

Друзья мои, и на этой ноте наш вечер субботний в программе поздравлений, он завершается. Спасибо за ваше участие сегодня. Юлия Сергачева, курьер вашего хорошего настроения, пожеланий, этих поводов искренних, которыми вы делитесь со мною, в том числе. Спасибо, что доверяете, и спасибо за ваше участие. Берегите себя, не мерзните в эти выходные ни снаружи, ни внутри. До следующей встречи в эфире на волнах Радио Алиса Плюс. Пока, услышимся.

0: поздравлений.
1: Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит.

как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смысл

нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всего.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 11 vakarā.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

она в мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

тебя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, как

Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?»

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.